0: voorbereiden. Ja, op die zotte zaterdag. Zoals Thierry dat zo mooi kan zeggen.
1: We пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.